Зірок. Зірок. Рок-будильник. Заряди с настроение и стартирай деня с песен.